0: 基本一样，就是迎客、抬鸭、米，还有鱼、跳芦笙。
1: 我们回娘家啦！
2: 以出嫁的女儿称姑妈，女婿为姑爹。古葬节的第一天，二人会带着厚重的礼物，在卯日前回到娘家与家人团聚。但是他们到家之前，还要喝完13道拦门酒。
0: 我们雷山县呢有100多个村，过的这都不同。我们南某村只有芦笙，我们杀猪祭祖，我们没有谷，一年就过完了。就在乌牛那边呢，就有谷过3年，第一年就是接谷，第二年就是祭谷，第3年就是送谷。
2: 苗族崇拜祖先，墓谷被视为祖先灵魂的居所，以封墓谷为文化符号，生动演绎着苗族始祖蝴蝶妈妈的创世传说。
3: На второй день фестиваля Гудзан в доме тети Дэн в деревне Нанмен у меня была самая торжественная трапеза в моей жизни. Около 8 утра вся деревня Нанмен была занята забоем свиней для родовых обрядов. Старейшины чтили предков, стремясь к хорошей погоде и богатому урожаю для деревни Мяо. Когда приходит время есть мясо и пить вино, все уделяют особое внимание словам и выражениям и почти не разговаривают. Например, когда они сыты, они используют эвфемизм «я насладился трапезой», чтобы обозначить удачу. После трапезы Гудзан наступало время прощаться с гостями. Семья тети Дэн преподносила самому почетному гостю свиную ногу, которую они забирали домой.
4: 不成姑娘，有意无意不成盛装。这件衣服是我亲手做的，我连出嫁的时候都要穿。
5: 做衣的女儿好辛苦啊！小姨是不可以当我的苗族妈妈。
6: 好呀好呀，我又多了一个乖女儿了。
2: 南蒙村的古葬节，除祭祀祖先和亲友互访外，跳芦笙舞是节日欢愉的重要形式。在芦笙的音律与舞蹈的动感中，升华了情感连结。
3: На этой древней и мистической земле происходит редкое совпадение Нового года Мяо и праздника Гудзан. Это случается только раз в 13 лет. Вместе с мелодичным звучанием Лушена это полностью погрузило меня в атмосферу. Уникальная культура Мяо в сочетании с лучезарными улыбками на лицах каждого создает согревающую душу картину. Эти дорогие сердцу воспоминания останутся в моем сердце навсегда. Под Мяо Цзу мама, ся игу ши сан нен, во хай хуэй лай по дзе.
2: 芦笙未停，大歌随之响起。动年既是侗族人民用歌声祭祖、以美食迎宾的节日，也是他们传递情感、延续传统的重要时刻。

0: Этот звук настолько невероятен, что он заставляет меня почувствовать древнейший зов. Мне очень интересно, как люди, которые так хороши в музыке, празднуют Новый год в этой загадочной деревне.
1: Каждый год 11 月初一, 侗族同胞会迎来他们最盛大的节日——侗年.

0: Несмотря на то, что я не понимаю текст песен, я чувствую их глубокое уважение к своим предкам.
1: 动年最重要的仪式是祭萨仪式，也叫斗杀。除了祭祀祖先之外，还要唱歌来纪念祖先。动年期间，家家户户皆行祭祖之礼，感谢先祖庇佑之恩。
2: Помимо традиционных обрядов поклонения духам, мероприятия во время Нового года также разнообразны и насыщены. Пение в барабанной башне и приготовление клёцок – не только развлечение, но и важная часть жизни народа дома.

0: в России во время Нового года мы очень любим надевать красивую одежду, хотя она и не традиционная. Однако я слышала, что у народа дом есть очень много красивых нарядов. Именно поэтому я сегодня решила их примерить.
1: 客家人会唱响热闹的迎宾歌，村民们围聚在鼓楼前，唱起侗族大歌。这种无伴奏、无指挥的多声部合唱，被列为人类非物质文化遗产代表作名录。不仅是侗族人民的艺术珍宝，更是一种精神表达。
0: Этот праздник просто невероятный. За эти несколько дней я испытала огромное количество позитивных эмоций. Также я успела примерить традиционный наряд, который, между прочим, вы можете сейчас видеть на мне.
2: На столе во время Нового года народа Дом основное внимание уделяется мясным блюдам. При этом овощи не употребляются. Благодаря вкусной еде люди выражают свое гостеприимство и отмечают Новый год. В это время рис варят дольше, чем обычно, чтобы продемонстрировать изобилие еды.
0: Также я попробовала огромное количество разной и вкусной еды. Фаворитом, между прочим, у меня является номи фан. Это клейкий рис, сваренный на пару.

0: 夜幕下的侗寨灯火通明，侗族人民用歌声和舞蹈庆祝这个属于他们的节日。
1: Атмосфера здесь просто потрясающая. Люди все очень добрые и доброжелательные. Мне очень понравилось. Также я бы хотела отдать отдельное внимание это традициям, которые соблюдаются здесь каждый год. Если у меня будет возможность, я бы с радостью сюда приехала еще раз.
0: 在这里